0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Pasiteisino dabar jau antrį metų darau šakantų turnyrą. Pasiteisino irgi, kad muziejų vyksta. Dėdinis atvažiuoja šakantų žaisti. Aš žaidžiu irgi gerai šakantų, šimtinių susim nėra šakantų. Man patinka sportas tas, kas nuo manęs priklauso. Aš niekam man nežaidėjęs. Šakmatai. Šimtinės nuo tavęs priklauso. А как крепчине, а рынки, ну да рынки не жили, но он дест, а у тебя лобы горсея, то есть лобус лайтес, рынки не жили. Первый вид дырня, тара, гангеры рынки не жили. Крепчине у него, у тебя спорт.
4: Рынкинику.
3: Рынкинику, вот тут герой уже на себе. Ты вот, рынки не жили, ты вот, все не прикрылся мне, значит. А как командне жили, сто голебички посадочка, вот. Другие уж тебя тебе держат, говорят, о, чай, интинес. Шахматы, о, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет,

сгорит. Мешко жмонес пранта, кад будет на бристер плоукты, перупя и кита кранта.